Привет, Памай, Окао, Оленица. Смотри, Юрия попал он того музел. Тут солнце нас не жалёт, дети. Тут чёрт,

ВУ наше земље изгажене игра джубре игра стока путеве нам саме пуше путеве нам саме пуше путеве нам саме пуше путеве нам саме пуше игра джубре игра стока. Игра джубре, игра стока.